мерзкий, а дело мне все это, зачем приехал я на этот глупый бал, зачем? Я не прошу, а не беру с тур в эту пуху, ухаживать, но я пишу, я вряд ли.